0: Джакарта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Наша музыка. Наша музыка.
1: Ваше настроение.
2: Первое радио.
3: Ночи. Я тебе так просто пью гитару, заспеваю все свои песни. Расскажи, чому лише про тебе.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

handsome man.

Douglas Bond as Pump.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

мою нелюбовь. Твоей передаче на радио, твоему шоу на теле, что теперь будет?

Утро мудрее, чем темная ночь. И вдруг прольется прекрасное, и плесень больше не в теме, а мёбы здравствуй.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты распоем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Hello. Is this thing on? My man.

Did it,

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

гулял с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Лена, ну какая машина?
5: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
4: штучки. Все ясно, надо брать.
6: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Лена, ну какая машина?
6: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
5: Все ясно, надо брать.
7: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
0: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
2: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.

Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Администрация Трампа готовится к новой волне ударов по Ирану. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 23 мая. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает CBS News, администрация Трампа готовится к новой волне ударов по Ирану на фоне продолжающихся дипломатических переговоров о достижении соглашения между Соединенными Штатами и Исламской Республикой. В сообщении подчеркивается, что решение еще не принято, но отмечается, что Дональд Трамп пропускает свадьбу сына, чтобы остаться в Белом доме. Изначально Трамп планировал провести длинные выходные по случаю Дня поминовения в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, однако изменил свои планы. На фоне возможной эскалации часть американских военных и сотрудников разведывательного сообщества отменили свои отпуска. Одновременно с этим контингенты американских войск на Ближнем Востоке ротируются и выводятся из зоны предполагаемого конфликта. Эта мера призвана сократить американское военное присутствие в регионе и минимизировать потери в случае ответных ударов со стороны Ирана. Тегеран в настоящее время изучает последнее предложение США. По данным источников CBS News, этот документ сопровождался жестким предупреждением. Отказ от данного финального предложения будет означать немедленное возобновление военных ударов. В ответ корпус Стражи Исламской революции выступил с предупреждением, что любые новые атаки со стороны США или Израиля расширят конфликт далеко за пределы Ближнего Востока, пообещав сокрушительные удары в местах, о которых вы даже не можете помыслить. Тем временем главнокомандующий армии Пакистана Асим Мунир, прибывший в Тегеран, провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, о чем сообщает иранское государственное телевидение. В ходе переговоров, которые продолжались накануне до позднего вечера, стороны обменялись мнениями о последних дипломатических инициативах, направленных на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта с США, говорится в отчете. Асим Мунир прибыл в Тегеран на фоне предупреждений со стороны США, прозвучавших после заявления Дональда Трампа о том, что переговоры с Ираном находятся на перепутье. Трамп предупредил, что ситуация может ухудшиться очень быстро, если Вашингтон не получит ответ на 100%. Информированный источник в Министерстве иностранных дел Пакистана сообщил изданию «Аль-Араби Аль-Джадид», что визит главнокомандующего пакистанской армии в Тегеран может представлять собой последнюю попытку достичь желаемой цели – отвести призрак войны от региона. На шоссе номер 4 неподалеку от развязки Ад-Дарим автомобиль сбил велосипедиста, мужчину в возрасте около 50 лет. Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть. Обстоятельства инцидента выясняются. В Нью-Йорке на судостроительном заводе в районе Статен-Айленд в результате мощного взрыва один человек погиб и 36 получили ранения. По данным Associated Press со ссылкой на официальные данные городских властей, большинство пострадавших – сотрудники экстренных служб и пожарные. По информации пожарного департамента Нью-Йорка, сигнал о происшествии на верфи поступил около 15:30 по местному времени. Сообщалось, что двое рабочих оказались заблокированы в замкнутом пространстве внутри металлического складского здания на пирсе, где вспыхнул сильный пожар. Во время проведения поисково-спасательных спасательной операции и тушения огня на объекте прогремел второй, более мощный взрыв. В результате этого взрыва тяжелые травмы получили несколько сотрудников пожарной службы и несколько гражданских лиц. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице. На месте происшествия продолжают работать крупные силы спасателей и следственные органы, выясняющие причины и обстоятельства инцидента. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, на Голландских высотах 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Александром Солнцевым.
0: Что это за свет?
9: Александр Сердцевич на улице темно.
0: Солнцев, Солнцев, Александр Солнцев.
10: Чего там? Все равно.
11: Итак, мальчики и девочки, доброе утро. Каждый раз, заходя сюда в студию в субботу, я всем желаю хорошего, тихого дня. Как сейчас помню, когда я пожелал это 28 февраля. Очень надеюсь, что сегодняшний день таки все-таки будет у нас тихим, спокойным и во всех смыслах этого слова выходным. Ну, чтобы можно было куда-то выйти, если вы хотите. Или выйти из обычной рутины, если вам так больше нравится. Или выйти из спальни, например. Или наоборот, выйти в спальню. Ну, в общем, давайте так. Если у вас есть какие-то планы на сегодня, пусть они сбудутся. Ну, пусть вот все случится так, как вы хотите. Я же, в свою очередь, обещаю вам сильно не мешать. Моя задача на сегодня — просто поддержать вас в каком-то таком нормальном настроении. Могу я это сделать всего лишь музыкой. Так что, мальчики и девочки, здесь на 89.1 FM, на Первом радио, сегодня много музыки, мало слов. Хорошего нам с вами дня!

В эфире Александр Солнцев. To turn

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Машина времени снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: Центркар Азур.
9: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миуков 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.

0: the ocean. Реклама. И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
0: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Реклама.
9: Десять утра в стране.
10: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
9: Доброе утро, мальчики и девочки. Доброе утро, любимые, дорогие, ненаглядные радиослушатели. Доброе утро, страна. Доброе утро, мир. Доброе утро, вселенная. Как настроение? Это вопрос, который я задаю абсолютно всем. Всегда, когда встречаю человека. Ну, а поскольку мы с вами сейчас как бы встретились, то вот, собственно, и этот вопрос. Если хотите, можете на него ответить. Это сделать очень просто. У нас есть WhatsApp 054-2070-800. Так что хотите поделиться вашим настроением, планами или еще чем-то таким субботним, можете сделать это прямо сейчас. Впереди нас ждет много музыки, мало слов, как обычно по субботам. Кстати, естественно, с 13 до 14 нас тоже ожидает еще одна более плотная встреча в программе «В нерабочий полдень». Также по субботам каждые 2 часа у нас выпуск новостей, повтор нескольких рубрик. Вот одна из них, «Полный вперед», будет повторяться в этом часе. В общем, давайте так. С вас хорошее настроение и реализация всех планов, которые у вас на сегодняшний день были, есть и, очевидно, может быть, еще и будут. С меня же полное отсутствие приставаний. Просто будем слушать музыку. Легко общаться, если хотите, конечно. И проводить время вместе. Спасибо, что выбрали нашу радиостанцию «Первое радио» в качестве сопроводителя на сегодняшний выходной день.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты распоем все вместе.
0: На Первом радио.

0: реклама.
1: Максанай Кашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмай. Согласно условиям мероприятия.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
5: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте citywash.co.il.
1: Только в Максанай Кашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На линии очень традиционно Евгений Вейнерт. Женя, здравствуй.
1: Здравствуй, Слава, всем здрасте, всем нет, привет буду в конце передавать.
0: Я же почему сказал «очень традиционный Евгений Вейнерт»? Я бы даже сказал «классический Евгений Вейнерт» у нас сегодня, потому что он видел все эти красивые, старинные, шикарные автомобили, и мы сейчас начнем ему опять завидовать. Женя, тебе слово.
1: Мне уже страшно выговаривать это словосочетание «конкурс де элеганс». «Эмилия Айленд» — это очень серьезный, скажем так, более чем серьезный, тем более он традиционно проходит с аукционом, на который я не мог не заглянуть, как ты понимаешь.
0: Давай не будем забегать вперед, сосредоточимся именно на сегодняшнем конкурсе «De Elegance». Поехали!
2: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Ну, поехали. Там вон такая бирюзового цвета машинка стоит, если ты видишь на фотографии.
0: Я-то вижу. Как это описать радиослушателям? Это надо очень много слов подобрать нужных, чтобы вообще хотя бы примерно это все описать. У меня, например, нет таких слов.
1: Сейчас попытаюсь объяснить. Ну, вот есть такая стилистика дизайнерская таких мягких форм, каких-то закрученных линий, не резких, не грубых, а вот именно такая скульптурная, пластическая. Ну, она больше относится...
0: Такой Сальвадор Дали.
1: Да, она, в общем, по дизайну больше относится там к концу 60-х, началу 70-х годов, да? И вот, значит, стоит такая вот штуковина, так вот элегантно закрученными формами симпатичненькими.
0: Как бы вроде бы кобра, а вроде бы и нет.
1: Да, и это родстер двухместный, причем как бы он получается трехцветный, да? Вот

0: ним. Это трехместная машина, на самом деле.
1: А это трехместная?
0: Да, на самом деле она трехместная. То есть, пока ты близко не подходишь, ты ее воспринимаешь как двухместный родстер. Ага. Подходишь есть... близко, и вдруг ты понимаешь, что это классика.
1: Впереди один и сзади по краям два.
0: Да, да, совершенно верно. Центральный водитель и два обтекателя, вот эти вот, они с сиденьями.
1: Пламенный привет Макларену F1.
0: Даже я бы не Дали передал привет, я бы передал привет Калане.
1: Если бы Калани делал Макларен, знаешь.
0: А, окей, да. Где-то так.
1: Ну, я про вырез под фары, которых нет.
0: Mm-hmm. И он же перетекает в, как бы в антикрыло переднее. Капот ниже, а вот между крыльями вот эта верхняя часть, она как антикрыло.
1: Не, ну это вообще описать невозможно, как бы мы ни старались.
0: Задний колесный проем начинается почти возле переднего колеса.
1: Хорошенькое дело.
0: Да, таким эллипсом закручен по кузову.
1: И закрыт черной крышкой.
0: Да, да, да, да. Получается, значит, машина белая, бирюзовая и черная.
1: И как сие называется?
0: Сие называется SCAD. В Джорджии есть, как это, институт искусства, College of Art and Design. Именно отсюда и название. Поскольку он в городе Савана, поэтому SCAD. Савана College of Art and Design. Вот, машинка совершенно свежая. И вот тут, ба-ба-ба-бам, она электрическая.
1: Сейчас удивить этим сложно, да, но неожиданно.
0: Ну, сзади там, конечно, интересная конструкция. Я уже не стал фотографию присылать, потому что это тогда я еще буду 2 часа рассказывать, как умудрились электропривод сзади построить таким образом, что он выглядит вроде как у гоночной машины, у реальной. Ну, в общем, такая неожиданная штуковина, которая действительно привлекает внимание. Ну, мы же говорим о чем-то интересном. Мне, ну, нет смысла говорить о Паккардах, Кордах, Дюзенбергах опять.
1: Нет смысла, но придется.
0: Ладно, посмотрим. Поехали дальше. Дальше у нас очень интересная штуковина. Такая вся из себя серебристая. Я много раз видел фотографии этой машинки. И вот тут вот, бац, и она стоит живьем. Оранже R2. Ну, просто такой вот любитель автомобилей.
1: Любитель Фольксвагенов, жуков.
0: Ты почти близок, но не совсем. Это любитель... на самом деле Audi. И он попытался создать двухместный гоночный автомобиль, современное прочтение старых Audi гоночных. Правда, всунул туда этот моторчик Porsche 3,6 литра, 320 лошадиных сил. Ну и в такой вот маленькой полированной машинке, она вся, это алюминий полированный, никакой краски.
1: До зеркального блеска.
0: Да, да, да. Вот, с пятиступенчатой коробкой механической. То есть вот классика жанра. Стиль старых Audi. Ну, там отголоски есть и 30-х годов.
1: Автоюнион, я думаю.
0: Да, больше. Да, Автоюнион, да, совершенно верно. Там разные отголоски из разных периодов, но они довольно, как это сказать, гармонично скомпонованы. Вот, ну... Зверский спортивный автомобиль, все построено вокруг перед двух сидений, водителя и пассажира, и мотора, все. Ну, трансмиссия, понятное дело, гигантские колеса. Чисто гоночная, ну, такая спортивно-гоночная штука, серьезная. Это вот из того, что действительно впечатляет. Ну, вокруг этой машины просто много, можно много ходить, и это радует.
1: Она выглядит блестяще.
0: Ну, да. Если бы тебя так отполировали, ты бы тоже выглядел блестяще.
1: Что ж, едем дальше, хотя трудно оторваться.
0: Можно оторваться, можно. Можно, нужно оторваться на такую штучку интересную. Вот она такая вроде невзрачная. Такая немножечко на лотус похожая. Вот такого коричневатого цвета, видишь? Ну, она как бы вроде как теряется. А вот. На самом деле это совершенно уникальная вещица. Если я не ошибаюсь, их в мире осталось 2 штуки. Одна неизвестно где, а одна перед нами. Хорек такой, феррет называется.
1: Уже понятно, что редкая штуковина. Но я ее вижу впервые.
0: Да, ну потому что она была создана специально по заказу одного любителя гонок. Вот, в 61-м году. Ну, то есть ей реально 65 лет. И сделана эта машинка неким Питером Доусоном. А он в свое время проработал в Lotus, потом вернулся в Штаты и работал в Крайслере. А вот где-то там в промежутках он сделал эту машинку по личному заказу любителя гонок. Реально, внутри, когда вот подходишь, видна вся структура. Абсолютно.
1: Ну, да, такой карт.
0: Да, карт с кузовом. Такой руль у нее, кстати, это 60-е, да, 65 лет тому назад, а руль фактически квадратный, со скруглениями такими. А двигатель расположен слева от водителя, перед задним колесом.
1: Водитель справа, а двигатель слева. Добавно.
0: Мало того, да, а двигатель мотоциклетный, двухтактный. То есть эта маленькая штучка, как бы невзрачная, на гоночной трассе зажигала так, что всем было страшно. Ведь никто не понимал, что происходит. Вот, если ты смотришь фотографию, там стоит такой бородатый мужчина, да? это владелец этой машины.

0: Он ее нашел где-то, он ее отреставрировал. И вот этот единственный экземпляр этой машины, вот мы имеем честь видеть сейчас.
1: Достойно. То ж, едем дальше.
0: Дальше у нас очень странная вещица. Почти такого же цвета. И вот ты смотришь на нее, ты понимаешь, что она деревянная.
1: Деревянный автомобиль, это оригинально. Как минимум.
0: Ну, как это оригинально, когда все автомобили изначально были деревянными? Ты имеешь в виду в современной истории? Деревянный автомобиль – это оригинально.
1: Автомобиль, который выглядит как суперкар, он обычно не деревянный, мягко скажем.
0: А, вот тут вот такие вот ребятки из университета Северной Каролины.
1: Это мебельный университет?
0: Нет.
1: Ну, вот такой кружок очумелой ручки там точно был.
0: Там просто группа людей во главе. Фактически это дипломный проект Джо Хармона. Поэтому он называется Хармон. 2008 год, кстати говоря. Это совсем не новинка, это не вчера сделали. В общем, там группа студентов занималась изучением дерева как экологического и высокоэффективного материала.
1: Тогда встречный вопрос. Ездит ли эта телега?
0: На этой телеге стоит 7-литровый V8.
1: Деревянный.
0: Да. Эта телега весит почти 1500 тонн, 1400 или что-то такое. Понятное дело, что до максимальной скорости никто на ней не пытался разогнаться, потому что, если ты видишь, внутри абсолютно все деревянное. Руль. Ну, короче, дерево везде.
1: Да. И когда он слишком закладывает в поворот, на него все кричат, не дрова везешь.
0: Наверное. Да, но заявленная скорость 320 км в час.
1: Сколько?
0: Да.
1: На деревянной машине?
0: Да. Понятное дело, что вся технология это с полиэфирными смолами.
1: То есть такая фанера.
0: Ну, грубо говоря, да, но если мы вспомним Морган британский, который по сегодняшний день с 30-х годов.
1: И он тоже умеет наваливать.
0: Да, да, совершенно верно. А технология та же. И если мы вспомним ДКВ, у которых кузова были деревянные на раме. Вот. То есть эта технология не новая. Взялась она, кстати говоря, из авиации. Самолеты, планеры и так далее и тому подобное. Ну, вот ребята такую штуковину сделали.
1: Меня умиляют вот эти приборы в виде кружек таких деревянных.
0: Кстати, вот если внешне мне этот автомобиль не вызывал никаких сомнений, да, ну, отрицательных эмоций не было. Но вот внутри, когда я посмотрел этот деревянный салон, вот тут я немножко засомневался. Ну, то есть уж больно оно на телегу похоже с рулем внутри. Ну, честно, вот есть такое.
1: Поэтому я и задал этот вопрос. Ездит ли это вообще? А колеса тоже деревянные?
0: Спицы, да, диски деревянные.
1: А, то есть как в настоящей карете?
0: Да.
1: Невероятно.
0: Колесные диски деревянные. На самом деле это гигантская работа была проделана. Понимаешь, спроектировать это одно. Даже слепить демонстрационную модель, да, шоу-кар, это другое. Но сделать рабочую машину, которая приехала, дело в том, что одно из условий конкурса, конкурс «Де Элеганс», это въезд своим ходом. Значит, эта машина приехала своим ходом.
1: Да, не один лобзик сточился, походу.
0: Да, у меня такое подозрение, что не один палец был отрезан, походу.
1: Ладно, не будем о грустном, едем дальше. Я вот смотрю сейчас на другую фотографию и хочу понять, чем ты меня хотел на ней удивить. Фиатом 500 кабриолет? То ли Порше красного цвета.
0: Да нет, это было не то, что удивить, это просто такая сценка атмосферная. Ну, поскольку это, понятное дело, гольф-клуб, там везде сплошная травка зеленая. И вот, значит, выделены такие участки, где в радиусе там, 25 метров, радиус 25 метров, может стоять одна машина. Ну, вот возле этого Порше еще эти цветочки выложены таким вот шлейфом, очень аккуратным. А на холмике, да, стоит этот Fiat 500 кабриолет. Но дело в том, что эта машина сейчас выпускается, понимаешь?
1: В смысле?
0: В самом прямом. Это выпускается сейчас. Ты можешь купить совершенно новую машину.
1: А кем выпускается?
0: Итальянской компанией, которая имеет свое представительство в Америке, во Флориде. Они довольно популярны.
1: Вот ты меня сейчас прям удивил.
0: Имеется в виду Fiat 500 оригинальный, 50-х годов, чтобы никого не путать.
1: Да, мне об этом вообще не сказали. На картинке стоит Fiat 500, он не просто кабриолет, он не имеет даже дверей, не то что всего остального.
0: По-моему, это Микелотти делал этот кузов такой, как, ну, такая, ну, любили тогда дизайнеры такие.
1: Пляжную такую версию.
0: Да, это пошутить. И вот ребята решили, что, а почему бы нет? Ну, очень такая смешная, хорошая машинка, которую запросто можно запустить.
1: С горы.
0: Ну, если я насмотрелся на дорогах, думаю, что такое? Откуда такое количество мини-мог на улице одного города? Я не могу понять, в чем дело. А потом понял. Я потом вспомнил, где я ее видел и что это за машина. Ну, это современный мини-мог, только электрический. Вот, понимаешь, так что... Ну вот. А это, нет, это такая просто атмосферная штучка. Я из-за этого фотографию прислал. Я хочу предвосхитить твой вопрос, что тебе запомнилось и понравилось больше всего. Но от этой машины я вообще-то, я там кружил коршуном вокруг. Уходил, возвращался, уходил, возвращался. Феррари 412P 67 года.
1: Цвета Ламборгини, да.
0: Цвета Ламборгини, цвета Лотуса.
1: Хорошо, цвета Лотуса.
0: Ну да, да.
1: Желтые Феррари, вестники разлуки.
0: Это, конечно, вот... Это откровение, а не машина. То есть дизайн ее. То есть это не просто там конец 60-х. Дело даже не в этом. Просто вот, вот эти мягкие формы, с которых мы как бы начинали, да, о которых мы начинали говорить, вот они тогда очень-очень ярко зарождались. Мягкие, плавные формы спортивных автомобилей, причем абсолютно функциональные. То есть этот фонарь кабины круглый, эти крылья над колесами. То есть, ну, откуда взялись вот эти вот крылья, которые таким волной, да, поднимаются над передним колесом, потом опускаются, потом поднимаются опять над задним. Ну, потому что водитель, пассажир сидят низко, а колесам нужен ход. Это чистая функция. Реально она появилась именно в те годы. И потом это дало толчок многому автомобильному, такому, в широком смысле автомобильному дизайну в спортивных машинах. Но тогда это была функция, и это настолько четко читается.
1: Машина, да, всегда удивляет, когда я ее вижу. Ну, теперь ты лишил меня вообще смысла продолжать этот рассказ.
0: Нет, тут еще вот, кстати, интересный ракурс. Такая зелененькая, совершенно современненькая.
1: Я вот по логотипу не могу понять. То ли это Daihatsu.
0: Если ты помнишь, Сизингер, который.
1: Цингер,
0: да. Которая двухместная, где сидят как...
1: Один за другим.
0: Да, один за другим. И, о боги, снизошли. Спасибо вам великое. Там ДВС стоит, а не электричка. Это не электричка.
1: То есть заводится и едет.
0: Ну, мы много рассказывали об этой машине достаточно подробно. О ее конструкции, из каких материалов она сделана и как. Это после Лас-Вегаса. И вот ее выкатили на Эмилия Айленд.
1: Да-да-да.
0: Ну, а про все остальные...
1: Но все равно про эту машину можно еще рассказывать бесконечно. Так как она выглядит, это, конечно, достойно уважения.
0: Да. Да. И опять-таки, почему я как бы от Феррари перешел к этой машине? Ну, разница в 60 лет. И в конце концов, ты видишь машину, которая сделана плавно.
1: Функция.
0: Плавно, все функционально.
1: Диктует.
0: Абсолютно. Без резких грубых линий, ничего лишнего. Абсолютно четкая функция. И вот тут она смотрится прекрасно.
1: Помнишь, как в мультике про крокодила Гену? Хорошо, что вы зеленый и плоский.
0: Да.
1: На траве, и вас не видно.
0: Да. Ну, на траве, я тебе должен сказать, любая машина хорошо смотрится.
1: Вот, да. Причем... Даже два красных Кадиллака, это вот такая атмосферная фоточка. Мне нравится, ты мне прислал сейчас.
0: Ну, это мы сейчас подошли ближе...
1: К аукциончику подбираемся.
0: К аукциончику, да, потому что это из гаража аукциона.
1: Почему два? Пачками продают.
0: Рекорды аукциона могу тебе сказать. Значит, впервые в мире... Ламборджини Миура была продана за 6 миллионов.
1: Да, мелочи. Какие-то.
0: То есть это самая дорогая Миура в мире на сегодняшний день.
1: То ли еще будет.
0: Да, они дорожают, причем настолько стремительно, что...
1: Эти машины не дешевеют.
0: Даже страшно подумать.
1: Только в одну сторону цифры меняются.
0: Вот. Ну, не знаю, ну что еще. Ну, кричали там, ну, радовались, кто покупал. Кто тихонечко там через брокера выкладывал свои миллионы. Кстати, была там Ferrari Enzo 2003 года. Ну, как по мне, так это тоже рекордная цена, 16 миллионов.
1: Ну, сущие пустяки.
0: Да. Просто говоря об аукционе, это уже, как бы сказать, ты переходишь в разряд денег, а не автомобилей. Ну, потому что там стояло все. Ну, в смысле, продавалось все. Maserati Bora была. Ferrari Testarossa – святое дело. О, был этот G-класс Mercedes 63 AMG 2014 года. Только брабусовский 6x6. Угу. То есть ты помнишь эту машину?
1: Ну да, трудно забыть.
0: Ну она уже за миллион стоит. Вот. Ну когда все это выезжает на подиум, ну да, ты стоишь и смотришь. Ну в очередной раз ты увидел Ferrari 512 BB. Вот, или там Bugatti Veyron. Ну хорошо. Мы говорили о том, что Miura была продана за 6 миллионов. Угу. Но это без комиссии. Комиссия 616 тысяч. Угу. Покупатель заплатил за эту машину 6 миллионов 616 тысяч.
1: Так, чтобы 3 шестерки было.
0: Да. Если ты можешь выложить 6 миллионов за машину, то 600 тысяч для тебя действительно должны быть...
1: Приятный бонус.
0: Вот такая вот история.
1: Да уж, впечатлил, как обычно. Самая странная мысль, которая меня посетила при всем этом обзоре. Наверное, в деревянной машине хорошо музыка звучит. Все-таки деревянный корпус.
0: Это профессионально. Аплодирую. Согласен.
1: Ладно. Окей. Всегда рады тебя слышать, Женя. Спасибо. До скорых встреч в эфире. Мы знаем, что у тебя накопилось.
0: Да, да, у меня еще парочку.
1: Но это уже в следующем эфире.
0: Да.
1: С нетерпением ждем.
0: Все, пока-пока. Всем спокойных, хороших дорог.
1: Пока.
2: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
7: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.

0: У меня складывается такое ощущение, что некоторые песни написаны специально для, знаете, под занавес. Вот после прослушивания этой песни должны появиться надписи на экране типа «Конец» или «Упасть занавес действительно на сцене» или... В данном случае завершится музыкальный час. Сразу после рекламы новостей, и потом продолжим наш субботний эфир.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: На западе Ирана закрыли воздушное пространство до понедельника. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Воздушное пространство на западе Ирана будет закрыто до утра понедельника 25 мая. Согласно недавно выпущенному извещению для пилотов, исключение сделано только для рейсов, выполняемых в светлое время суток. Ограничения вводятся на фоне резкого обострения ситуации вокруг Исламской Республики и слухов о возможном срыве перемирия, из-за чего авиационные власти страны пошли на превентивные меры безопасности для гражданских лайнеров. Тегеран обвинил Соединенные Штаты в чрезмерных требованиях. Об этом сообщают иранские государственные СМИ. Это заявление прозвучало одновременно с публикациями в американской прессе о том, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения новых военных ударов, пока руководство Исламской Республики изучает последнее предложение США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем заявил, что Тегеран по-прежнему вовлечен в дипломатический процесс. При этом Аракчи подчеркнул, что это происходит вопреки неоднократным предательствам дипломатов, военной агрессии против Ирана, а также противоречивой позиции и постоянным чрезмерным требованиям со стороны США. По данным пресс-службы ЦАЛЯ, на территории Израиля в приграничном районе с Ливаном было зафиксировано падение подозрительного воздушного объекта, в связи с чем в Кирьят-Шмона звучала сирена воздушной тревоги. Обстоятельства инцидента выясняются. Тем временем представитель армии обороны Израиля заявил, что недавно в районе Рошаникра было обнаружено падение предположительно воздушной цели. В результате инцидента никто не пострадал, тревога в этом районе активирована не была. Проводится расследование обстоятельств инцидента. Житель Сдерота был задержан полицией для допроса по подозрению в причастности к смертельной дорожной аварии, о которой сообщалось ранее. На шоссе номер 4 возле развязки Адарим в результате аварии погиб велосипедист в возрасте приблизительно 70 лет. По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в результате взрыва газа на угольной шахте в северной китайской провинции Шаньси погибли не менее 82 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести. Президент Китая Си Цзиньпин призвал власти приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим и проведения поисково-спасательных операций, а также распорядился провести тщательное расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом. Премьер-министр Ли Цян поддержал эти указания, призвав к своевременному и точному обнародованию информации и строгой подотчетности. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде, в Твери и на побережье озера Кинерат 26, на Голландских высотах 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
9: Александр Солнцев на Первом радио.
0: Судя по прогнозу погоды, нежное солнышко только и делает, что светит. Здрасте, мальчики и девочки, добрый день. 11 часов 4 минуты на часах нашей студии. Сегодня 23 мая, 2026 год. Пока еще спокойная, тихая суббота. И хотелось бы, чтобы такой она и оставалась. И желательно, чтобы в воскресенье, в понедельник, вторник тоже не сильно-то отличались в плане, ну, вы понимаете, да? Тишины, назовем это так. Ну что ж, моя задача на сегодня — поддержать вас во всех ваших начинаниях. Так, рассказывайте, что вы там начинаете? У кого-то завтрак? Я, например, не завтракал еще. Может быть, у вас уже бранч, ланч, обед? Чем вы занимаетесь в данный момент в 11.05 в эту субботу? Можете рассказать, можете не рассказывать. В любом случае, через пару часов мы с вами начнем более активное общение в программе «В нерабочий полдень». Ну а пока что немного полетаем. 3, 4, go!

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. Мы отправимся в мир носорогов. Носороги – это одни из самых крупных наземных животных на планете после слонов. Они живут в Африке и Азии, имеют толстую кожу, мощное тело и знаменитый рог на носу.
2: Опечален носорог, он нашел один сапог. Не пройдет он через лужу, ведь четыре ему нужно. Ну а пятый он бы смог натянуть себе на рог.
1: Несмотря на грозный вид, носороги в основном травоядные и большую часть времени спокойно едят траву, листья и кусты. Но если их напугать, они могут быть очень быстрыми и опасными. Носорог может весить больше 2 тонн. Это примерно как небольшой автомобиль. Но при этом он способен разгоняться

0: Несмотря на огромный размер, у носорогов плохое зрение. Иногда они плохо видят объект уже на расстоянии 20-30 метров. Зато у носорогов великолепный слух и обоняние. Они могут почувствовать опасность задолго до того, как ее увидят. Носороги очень любят грязевые ванны. Грязь защищает их кожу от солнца, насекомых и помогает охлаждаться.
1: Это же просто жуткая грязь. Неужели ты не чувствуешь кожи? Похоже, Буковский писал про нас, а может...
0: Маленький детеныш носорога почти всегда идет впереди мамы, а мама контролирует его сзади. Это редкость среди животных. Птицы часто работают помощниками носорогов. Они садятся им на спину и склевывают паразитов с кожи. Существует 5 видов носорогов. Некоторые из них находятся на грани исчезновения из-за браконьерства.
2: Идет охота на серых хищников!
0: Носороги появились на Земле миллионы лет назад. Их далекие предки жили еще рядом с древними мамонтами. Несмотря на суровый вид, носороги могут быть очень заботливыми мамами. Самка может защищать своего малыша буквально до последнего. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
3: Дикие и домашние.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для тебя.

0: Немного дворового шансона здесь, на Первом радио, сейчас в исполнении коллектива «Добро». «Услышит весь район», так называется эта песня. Я так полагаю, что услышал весь район и не только. После рекламы продолжим.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458. Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.
2: Полдень в стране.
3: Солнышко мое, вставай. Put your
4: hands up. В эфире Александр Солнцев.
2: Итак, добрый день, здравствуйте, мальчики и девочки, рад приветствовать вас здесь на Первом радио, ну, то есть я на Первом радио, а вы там, где вы, там и, собственно, вы. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались, через час мы начнем нашу самую народную программу, которая называется «Нерабочий полдень». Вам стоит подготовиться, напишите текст, если, конечно, хотите поучаствовать в этой программе. А в ней хотят поучаствовать абсолютно все, кто хочет передать привет, допустим, другу или подруге, хочет поздравить кого-нибудь с праздником, может, день рождения у ваших приятелей или у друзей, если у вас есть таковые. Ну и вообще, если хотите рассказать о том, как жизнь молодая. Пока что я его составляю с небольшим музыкальным сетом. Вас ждет здесь просто букет. От диско-транса до практически песен под гитару. Все, как вы любите.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем чокопаем чокопай.
2: Орион Чокопай.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
0: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Реклама.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Фонтана, фонтана, фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
1: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Ну что, мальчики и девочки, вот мы и дожили, дотянулись, существовали до 12 часов и 58 минут по нашему израильскому времени. Сейчас мы прерываемся на небольшую рекламу. Наверняка вы из этих роликов узнаете для себя что-то полезное. После этого выпуск новостей и сразу после начнем нашу самую народную программу на Первом радио в нерабочий полдень.
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мания. Сыры голландские Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов в соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мания.
2: Максаной Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Силы ЦАЛя нанесли удар по подземному объекту Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Тойпельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью силы ЦАЛя нанесли удар по подземному объекту террористической организации «Хизбалла» в районе БК. Этот комплекс использовался боевиками организации для производства оружия и боеприпасов, предназначенных для нанесения ударов по Израилю силам ЦАЛя, действующим на юге Ливана. Кроме того, были атакованы элементы инфраструктуры «Хизбаллы» в районе города Тир, где боевики планировали операции против израильских военнослужащих. Перед началом атаки были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению. Пресс-служба ЦАЛя сообщила, что некоторое время назад в районе Рошаникра взорвался беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал. Сигнал воздушной тревоги не прозвучал. Детали инцидента расследуются, заявили в армейской пресс-службе. Израильские официальные лица в сфере безопасности сообщили газете «Нью-Йорк Таймс», что администрация Трампа абсолютно отодвинула Израиль от переговоров США и Ирана. В условиях отсутствия информации от своих ближайших союзников израильтяне вынуждены узнавать все, что возможно о контактах между Вашингтоном и Тегераном через свои связи с лидерами и дипломатами в регионе, говорится в статье, с автором которой стал корреспондент Вайнет и «Идиот Ахронот» Ронен Бергман. Согласно публикации, Израиль также использует собственные средства слежки и разведки внутри иранского режима, чтобы оставаться в курсе происходящего. По данным информационного портала «Вести», полиция сообщила, что спасатели начали поиски в море у пляжа Майами в Аш-Доде после сообщения, поступившего в диспетчерский центр 100 о том, что человек утонул в этом месте. После получения сообщения на место были направлены многочисленные силы полиции, сотрудники морского патруля, спасательные подразделения и медицинские бригады, которые начали обширные поиски в море вдоль береговой линии с целью обнаружения пропавшего человека, говорится в сообщении. Силы экстренного реагирования в настоящее время продолжают поисковые операции обследования района. На шоссе номер 31 возле развязки Зоар в Негеве в результате столкновения с автомобилем погиб мотоциклист. Прибывшая на место бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать его смерть. Еще двоим пострадавшим с легкими травмами была оказана помощь на месте. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде, в Твери и на побережье озера Кинерет 26, на Голландских высотах 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее программа «В нерабочий полдень» с Александром Солнцевым.
6: По субботам и праздникам.
10: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
6: В 13:00.
10: Сделай выходной свой интересней.
6: Программа поздравлений.
0: Так, секундочку. Сегодня суббота, 13:03. Ага, вроде все совпадает. Пошли дальше.
10: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
6: В нерабочий полдень.
10: Закажи, ты, а споем все вместе.
6: На Первом радио.
0: Ну что ж, вроде бы все совпало, значит, можно начинать. Мальчики и девочки, всем день наидобрейший, он уже, в принципе, в разгаре. Кому-то уже хорошо, для кого-то наступило наконец-то лето, кому-то еще прохладно. Ну, в общем, как бы то ни было, солнце светит, земля крутится, время течет. 13:04 на часах в нашей студии, и мы таким образом начинаем самую народную программу здесь на Первом радио в нерабочий полдень. Как работает программа, я думаю, что знаете вы все абсолютно точно, ну а если вдруг не знаете, то расскажу. Если у вас есть желание поздравить или передать привет кому-нибудь, вы можете это сделать предельно просто, написав, например, к нам сюда WhatsApp, в котором, собственно, вы все и опишете. Номер нашего WhatsApp 054-2070-800. Так что, в принципе, можете уже начинать писать. Единственное, что у меня к вам просьба, а просьба очень такая вот настоятельная, пожалуйста, пишите, если вы уж вы кого-то поздравляете или передаете привет, от первого лица. Ну и, разумеется, не экономьте слова, поскольку, собственно, в ваших словах вся суть поздравления, я так полагаю.

Интересно, что будет с Гаваной? Ну, собственно, почему я задался этим вопросом? Песня называется «Гавана». «Авана унана». И вообще, не знаю, вот когда я слушаю такие песни с названиями городов всяких иностранных, то как-то хочется сразу куда-нибудь поехать. И, пожалуй, надо будет это сделать в ближайшее время. Кстати, если вы уже побывали где-то или куда-то собираетесь, можете тоже об этом рассказать. У нас, знаете ли, тема программы совершенно свободная. Если, предположим, у вас нет друзей, что это нормально, это значит, вы хороший человек. Нету родственников, значит, вы просто молодец. И некого поздравить, ну, некому передать привет и так далее, вы можете просто написать что-нибудь типа «А я хочу, не знаю, там, в Париж». Ну, что-нибудь рассказать такое интересное. Потому что программа «В нерабочий полдень» — это не только, знаете ли, там Маша поздравляет Петю. Нет. Это еще и, в принципе, в момент вашего самовыражения, если хотите. Итак, у нас есть наш WhatsApp 054-2070-800, так что добро пожаловать, пишите, как говорится, я с удовольствием прочитаю. Напоминаю, пишите, пожалуйста, от первого лица. Ну, то есть, что такое от первого лица? Это значит «я», да? То есть «я поздравляю тебя, Маша, с днем нашего», да, ну и так далее. То есть от первого лица. Это читать приятнее, понимаете, звучит это лучше. Вот и все. Ну что ж, поехали дальше. У нас есть еще уже заготовленная песня, которая прозвучит для одного очень юного нашего радиослушателя, для Даниэля, который сейчас вместе с папой, с мамой отдыхает, понимаете, на севере нашей страны. Отдыхает, потому что завтра у всех рабочий день, а у него продолжается детство. Ну, какая разница? Главное, чтобы был здоров. Так вот, Даня, специально для тебя песня, под которую танцуют абсолютно все. В первую очередь, ты, разумеется, родители, ну и все, кто там рядом находится. Попробуйте только не танцевать мне сейчас. Видео пришлите. Не пришлете видео.

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжается и, разумеется, продолжаются ваши смс-сообщения, которые прилетают к нам на WhatsApp. СМС-сообщение, сказал, да? На WhatsApp прилетают. Увольте меня уже, пожалуйста. Так вот, ваши сообщения прилетают к нам на WhatsApp, и это очень здорово. Если вы вдруг по какой-то причине еще не запомнили этот номер, давайте сейчас вместе весело зайдем в ближайший салон тату и вытатуируем, татуируем вам на руке всего-то навсего 10 цифр. 054-2070-8. 00. И рядом еще QR-код для быстрого набора. Это наш WhatsApp. На него можно только писать. Не звонить, не орать, ничего. Писать. Вот эти буквы, цифры и все такое прочее. Так что добро пожаловать в нашу реальность. Следующее сообщение мы получили от Кирилла 226. Его номер, как мы уже знаем, связан с порядковым номером школы, а школ всего было 3. Очевидно, в этом городе первая школа дозвалась 128, вторая 213 и третья 226. Пишет он: Александр, привет, просьба Electric Light Orchestra, альбом Time, 80-й год, там есть очень красивый медляк, для меня любимого, написал Кирилл. Ну, смотрите, в альбоме Time, если мне память не изменяет, есть несколько прям культовых песен. Одна из них — это Ticket to the Moon. Она прям такая, ну, не знаю, ну, это хит хитов, что ли, да? То есть, ну, она воспроизводится просто направо и налево практически каждый день. Не факт, что у нас на радио, но вообще. А еще есть почему-то, на мой взгляд, недооцененная песня, которая называется 21st Century Man, человек 21 века. Причем там даже текст глубокий. Хотя я считаю, что в песне текст не важен, но там есть какие-то такие приятные, умные, я бы даже сказал, слова. Поэтому, Кирилл, благодаря вам, мы сейчас вместе послушаем классную, хорошую, красивую песню Electric Light Orchestra. Песня называется 21st Century Man. Man. Если получится, то даже звук будет. А, да, звук будет, конечно, само собой, сейчас будет. Вот, во, о, пошел, пошел.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Продолжаем нашу с вами совместно создаваемую, воспеваемую и возрождаемую программу, которая называется «Внерабочий полдень» здесь на Первом радио. Меня зовут Александр Солнцев, и вот еще одно сообщение, которое я получил. А это хорошо, когда я получил. Ну как я? Ну, то есть наш WhatsApp получил сообщение от радиослушателя. Здрасте, пишет нам Василиса. Нерабочий был. Есть такая песня «Тбилисо», которую когда-то исполнили 4 гиганта: Тамарико Гварцители, Нани Бригвадзе, Вахтанг Кикабидзе и Валерий Меладзе. Если есть возможность, пожалуйста, ее поставьте. А поздравить можно всех с прошедшим праздником Шавуот. Ну что, Василиса, я поздравляю всех с прошедшим праздником Шавуот. Надеюсь, уровень белка в наших организмах хотя бы чуть-чуть приподнялся за это время, поскольку, да, у нас там все молочное, твороги. Кстати, а что вы готовили все на Шавуот? Если, конечно, готовили, расскажите, пожалуйста. Что же касается песни. Да, песня существует, но она существует только в концертном варианте, и у нас нет такой привычки воспроизводить что-то концертное. Плюс ко всему, всякие лицензионные моменты. Поэтому мы песню эту послушаем в исполнении Вахтанга Кикабидзе сразу после небольшой рекламной паузы, которая наверняка, наверняка нам с вами, вам в первую очередь, даст какую-то интересную информацию, без которой, может быть, вы даже и не знали, как быть-то сегодняшним днем. В общем, никуда не уходите. Сразу после рекламы песня «Тбилисо», которую вы так хотели услышать.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
2: Реклама.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Внимание! Только до конца недели в МАДА на Имане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за 2 пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях МАДА на Имане.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжается и продолжают поступать ваши WhatsApp-сообщения на наш WhatsApp, номер которого 054-2070800. Инна, правильно? Да, написала нам. Всем хорошего выходного. Хочу поздравить своего мужа Диму с 30-летием совместной жизни. Вы понимаете, люди 30 лет живут вместе. Вы же понимаете, что у такого события должно быть название. И наверняка вы знаете, что 30-летняя свадьба, свадьба, которая 30 лет, 30 лет после свадьбы. А у вас, кстати, была свадьба? Или вы живете в игре? Ладно. Это жемчужная. То есть, по идее, у кого-то из вас на руке или на шее, или в ушах должны были появиться жемчуга. Вы проверьте на всякий случай. Вдруг появились, вдруг вы еще и на этого не знаете. Ну так вот, хочу поздравить своего мужа с 30-летием совместной жизни. Секунду. 30-летием, то есть вы его поздравляете, а он вас поздравляет? Тоже вопрос. Слушайте, много вопросов у меня возникает, когда я читаю такие сообщения. Вот. Инна поздравляет своего мужа Диму с 30-летием совместной жизни. Все. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Такими словами заканчивает она свое сообщение. Ну, а слушать мы будем сейчас песню, которая тоже появилась на свет в начале 80-х. Не помню, уже 79-й, 80-й, 81-й, не так важно. Тогда еще эти ребята принимали правильные вещества и были на правильной волне. Кстати, вы сейчас на правильной волне, 89.1 FM. А те ребята, группа Pink Floyd, в свое время, да, писали довольно интересную музыку. И часть их альбома, который называется The Wall, прямо сейчас и прозвучит. Я не знаю, почему вы эту песню выбрали, но...

0: В эфире Александр Солнцев.
1: И мы с вами продолжаем, мальчики и девочки, нашу совместно создаваемую, воспеваемую программу, которая называется «Нерабочий полдень» здесь на Первом радио. Следующее сообщение я получил от Рафи, и вот что он пишет. «Моей жены 20 мая был день рождения. Поэтому я хочу поздравить себя с тем, что у меня такая замечательная жена. Имея такую жену, сами понимаете, мне в этой жизни желать что-то еще, в общем-то, практически нечего». Вот такие вот слова он написал. И я считаю, что человек с таким чувством юмора и самодостаточности, да, он на самом деле, да, имеет полное право иметь вот такую вот жену, имея которую больше желать больше нечего. Да, как бы это ни звучало. Ну, а дальше в нашей программе специально для его жены прозвучит песня, от которой тают сердца, сосульки, льдинки. В общем, ну, это невозможно. Нежность и любовь.

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжается, и у нас есть радиослушатель, дозвонившийся к нам в эфир, что, собственно, большая удача. День добрый вам, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр.
1: Добрый день. Ой, какой знакомый голос, боже мой.
2: Ну, что делать? Это Лев из Кириат-Гата.
1: Конечно, Лев. Естественно, Лев из Кириат-Гата. Как говорится, именем плохого человека военную операцию не назовут.
2: Нет.
1: Так что,
2: спасибо,
1: Лев,
2: спасибо.
1: Да. Как ваши дела, Лев?
2: Спасибо, Александр. Потихонечку.
1: Угу.
2: Просто я хотел послушать песню и подарить ее моей супруге и напомнить, что мы, слава богу, с ней 53 года вместе. Да.
1: Так.
2: И у нас когда-то, 50 лет тому назад, мы часто приглашал я ее в ресторан, и мы вдвоем сидели, понимаете, такой ужин на двоих. И когда был концерт Влада Зерницкого в Кириат-Гате, он эту песню исполнил. Я думаю, как-то послушать, ей понравилось, и мне. Я говорю, хорошо, я попрошу, попробую, будет, не будет, посмотрим.
1: Будет, не будет, посмотрим. То есть ужин на двоих, я понял. А вы знаете, кстати, что 53 года в совместной жизни тоже имеет свое название. У вас урановый сейчас период. Урановый. То есть вы уже...
2: Не, ну, в этом году нет. В этом году только пошел 54-й. Вот на следующий год будет уже 55, дай бог всем здоровья.
1: Ну?
2: Тогда мы уже как-то это будем праздновать.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что праздновать нужно вообще любую дату. Просто любой.
2: Да.
1: 53, 52, 51,
2: я согласен,
1: 55. Смотрите, до 55-летней, то есть до вашей изумрудной, да, нужно еще, как говорится, как-то дотянуть. Перед этим будет еще 54. 54 — это, между прочим, стеклянная свадьба. А сейчас вы находитесь в состоянии урана, уранового. Да, так что я вас тоже поздравляю, как бы.
2: Спасибо, я всем желаю, чтобы у всех так вот семейных пар долго-долго продолжалась совместная жизнь.
1: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, что у вас будет сегодня на ужин? Ну, просто, чтобы мы как-то подготовились, потому что сейчас будет песня.

0: играть.
1: Пожалуйста, это не секрет.
0: Так.
1: У нас будет рыба.
0: Ага.
1: В обязательном порядке.
0: Ну, естественно.
1: И мясо в духовке.
0: Рыба и мясо в духовке. Так могла называться бы песня Влада Зерницкого, если бы ему нашлась рифма к слову «духовка». Но, к сожалению, не нашлась. Спасибо вам большое, Лев. И дальше в нашей программе мы слушаем песню Влада Зерницкого. Называется она «Ужин на двоих». Вряд ли про рыбу и про мясо. А вот про что узнаем прямо сейчас.
2: Пусть

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. 35!

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
4: Нерабочий полдень на Первом радио.
5: Продолжается, и у нас есть еще один звонок от радиослушателя, что, в принципе, удивительно. Алло, день добрый.
6: Полно воды, что ты?
5: Ну, мы уже узнали, что у вас полно воды. Кто-нибудь подойдет к телефону сегодня? Алло?
6: Алло. Алло, Александр.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, с вами разговаривает Гофман.
5: Да, мы уже поняли, что у вас полно воды, и кто-нибудь подойдет. Итак, рассказывайте.
6: А, вы знаете, Александр, у нас такая милая компания, угу. И люди такие здесь просто замечательные все.
5: Так.
6: Все позитивные, мы находимся практически на границе с Ливаном.
5: Что вы говорите?
6: Да, даже нас не испугала обстановка, которая тут происходит.
5: Конечно.
6: Когда летают самолеты, да.
5: Как говорится, как поется в песне, обстановка по кайфу.
6: Обстановка по кайфу, да. И мы как бы хотели попросить, если это возможно, угу. поставить как бы для всей нашей компании.
5: Да.
6: У нас есть маленькая девочка,
5: да.
6: которая зовут Сонечка.
5: Так.
6: Ей всего 3 недели.
5: Так, да, знаю такую, да. Помню.
6: А, как знаете, же. Да, вы, ага. вы с Соней Михайловной уже знакомы.
5: Естественно, да.
6: И вот мы хотели бы здесь ее поставить там под песенку угу. «Мишель».
5: «Мишель», прекрасно. Я так понимаю,
6: да,
5: что...
6: которая принесла всему Израилю большое...
5: облегчение. Окей, хорошо. А скажите, пожалуйста, как прошло ваше утро сегодня вот у вашей компании? Чем вы занимались, куда ходили? Может быть, посетили какой-то музей? Может быть, увидели какие-то достопримечательности?
6: Вы знаете, утро у нас началось довольно бодро, началось с водных процедур. Мы здесь вот в бассейне сдаем олимпийские нормативы. А вот еще один ваш общий знакомый,
5: угу.
6: он собирается делать шурпу.
5: Что вы говорите? Вот шурпа, да. это, конечно, шурпа это стоит того, чтобы приехать на границу с Ливаном. Отсюда, я так полагаю, ехать 2.5 часа, так что, как говорится, ждите в гости. Окей, итак, мы сейчас вместе будем слушать песню, которая называется «Мишель». И я бы просил вас всех там хорошо подпевать, поскольку она так часто воспроизводилась везде, что наверняка слова вы ее знаете. Знаете слова?
6: Да, конечно.
5: И на французскую часть, да, вот эту, на иврите, все слова знаете. Все, прекрасно.
6: Да.
5: Итак, спасибо большое. Спасибо. Я вам всем желаю там хорошего настроения. Всем большой привет всей честной компании. Абсолютно. И мы уже вместе начинаем слушать ту самую песню. Спасибо вам большое. Ну, а теперь слово, так сказать, музыке.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Ну и не только я, разумеется, в эфире еще ваши поздравления, приветы и вот это вот все, что вы присылаете на наш WhatsApp. Вот дошла очередь до сообщения от Дмитрия. Мы с женой едем в машине, привстали в сторонке. Она меня поздравила с 30-летием. Я тоже хочу поздравить свою Инночку с 31, правда, уже летием. И песню прошу ей поставить и Максима Леонидова, которая называется «Пепел». А мне пришлось долго, понимаете, поискать. И, ну, в конце концов, нашел эту песню. Я вас поздравляю все-таки обоих с тем, что вот у вас показания не сходятся, а вы до сих пор вместе. Спасибо вам за то, что слушаете Первое радио.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Продолжаем нашу программу, а, скорее всего, завершаем. Поэтому, если каким-то образом ваше сообщение не дошло до эфира, ну что поделаешь, как говорится, программа неправильно, не каучуковая. Игорь пишет: поздравляю свою маму Олю с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья и радости, чтобы мама не болела и мы могли путешествовать. И специально для нее песня Кристины Орбакайте «Крутая». Вот Игорь молодец. Поздравил маму с днем рождения. Молодец, Игорь.

0: На этом, дамы и господа, мы завершаем на сегодня программу «В нерабочий полдень». Что успели, то успели. Что не успели, успеем обязательно в следующий раз. Все-таки каждую неделю программа-то выходит в эфир, не? Мне кажется, что да. Каждый.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош.co.il».
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Два часа дня в стране.
9: Нежное солнышко только сияет.
10: Александр Солнцев.
11: Диджей на радио.
10: На первом радио.
12: Ради него ты, ради радио ждем.
0: Итак, продолжаем наш субботний эфир по принципу «мало слов, больше музыки». Прямо сейчас вы услышите песню, после которой вас ожидает следующая песня. После следующей песни маленький джингл и снова песня, после которой будет еще одна песня. Вот такая программа на ближайший час у меня для вас приготовлена. Поэтому расслабьтесь, если вы чем-то заняты, продолжайте заниматься. Куда-то едете, как говорится, скатерть, в смысле попутного ветра. Чем бы вы ни занимались сегодня, пусть в вашей жизни все получается.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур».
7: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Фонтана, фонтана, фонтана.
9: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ну, согласитесь, красивая штучка. Так я обычно говорю не только насчет музыки, но еще и некоторым людям, глядя в глаза. На этом, мальчики и девочки, я, пожалуй, с вами прощаюсь, оставляю эту студию в руках Андрея Оренштейна, который явно что-то хочет сказать. Да, Андрей?
1: Я, конечно, хочу сказать и скажу уже в следующем часе. А тебе, Александр, скажу, что давненько мы с тобой не встречались здесь на просторах 89.1 FM.
0: Как говорится...
1: Давай продолжать эту традицию.
0: Давай. Чтоб, как говорится, глаза мои тебя, да? Вот, и я тебя. Все, мальчики, девочки, всем хорошего дня, замечательного вечера, потрясающей ночи. Сейчас реклама, новости, ну и потом вот это вот.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: 35% скидка.
8: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
3: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацова и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: В секторе Газа ликвидировано несколько террористов, пересекших желтую линию. Подробнее через несколько секунд. Часов и 1 минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В ходе двух различных инцидентов, произошедших накануне, бойцы бригады Цинханим, действующие на юге сектора Газа, выявили нескольких террористов, которые пересекли желтую линию, приблизились к позициям израильских сил. Кроме того, бойцы резервной бригады Амахац, действующие на севере сектора Газа, также зафиксировали боевика, который пересек желтую линию и двинулся в сторону израильских позиций, представляя собой прямую угрозу для военнослужащих. Сразу после обнаружения цели силы ЦАЛ открыли огонь и ликвидировали боевиков. Полиция Израиля просит помощи в розыске 74-летнего Владислава Селиванова из Кирьят-Яма. В последний раз мужчину видели вчера на улице Агана в Кирьят-Яме. В настоящее время получено разрешение семьи на публикацию личных данных Владислава и информация о его исчезновении. Описание внешности. Рост 164 сантиметра, худощавый, седой, короткая стрижка, карие глаза, светлая кожа. Был одет в черный спортивный костюм, обут в черные кроссовки. Всех, кому что-либо известно о его возможном местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 04-846-4444. Разведывательные службы Турции задержали в Сирии 10 боевиков террористической группировки «Исламское государство» и доставили их на турецкую территорию. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в структурах безопасности. По данным источников, операция проводилась в координации с сирийской разведкой. Все задержанные связаны с терактами, осуществленными в Турции в минувшие годы. Как отмечает агентство «Анадолу», все подозреваемые имеют турецкое происхождение. Один из них, по имеющимся сведениям, был связан с организаторами крупного теракта 2015 года у железнодорожного железнодорожного вокзала в Анкаре, в результате которого погибли более 100 человек. Источники также сообщили, что еще один из задержанных ранее занимал пост главы разведки Исламского государства по турецкому направлению. Задержанным предъявлены обвинения в вооруженной подготовке, пропагандистской деятельности, а также в планировании и поддержке террористических атак. Более 1,5 миллионов паломников прибыли в Саудовскую Аравию из-за рубежа для участия в предстоящем хадже. Об этом сообщил официальный представитель королевства. По данным издания Times of Israel, число иностранных гостей в этом году превысило прошлогодние показатели, несмотря на продолжающуюся войну на Ближнем Востоке. Крупнейшие авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Бахрейна приложили значительные усилия для оперативного восстановления большей части своих мощностей после многонедельного закрытия воздушного пространства и массовой отмены рейсов. Несмотря на все логистические трудности, паломники продолжают массово прибывать в Саудовскую Аравию для участия в хадже этого года. Общее число паломников, прибывших из-за границы, достигла 1,518,153 человек, заявил на пресс-конференции командующий силами паспортного контроля хаджа в Саудовской Аравии Салех Аль-Мураба. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде, в Твери и на побережье озера Кинерет 26, на Голландских высотах 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 31, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуатов с Андреем Оренштейном.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Ага, вот и он, тот самый момент, где я говорю вам, дамы и господа, здравствуйте. Это Первое радио, 89.1 FM. Меня зовут Андрей Оринштейн. Это суббота, значит, 3 часа дня, 5 минут. Это значит, что уже 5 минут в эфире Первого радио. Настало время программы «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь с 3 до 8 часов вечера. Проводим это время, слушаем хорошую музыку, отдыхаем в преддверии новой рабочей недели, поскольку, сами знаете, здесь на Первом радио есть огромное количество людей, которым есть что сказать, есть о чем поспорить, есть кому позвонить, есть чьи заявки выполнить. А вот в нашей программе ничего из вышеперечисленного нет, и особенно нет Марка Кричевского. Вот, большой ему привет. А здесь есть музыкальный плейлист, поскольку у нас суббота, вы можете делать его погромче, без всяческих опасений, что его будут прерывать на что-то, на какую-то рекламу. Она тоже будет, конечно, но не в таких количествах, или на чьи-то умные или не особо умные мысли. Итак, дамы и господа, в ближайшем будущем у нас «Сибирские морозы», Эмин и Владимир Кузьмин, «Би-бой, бэйби» в исполнении Мутья Буэна. Надеюсь, правильно произнес, не знаю, с какой стороны представители этого Евровидения. Также «You'll See» прямо сейчас от Мадонны в начале этого музыкального часа. Поехали! Поехали!

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
6: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
7: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
8: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
9: Ваша реклама работает ежедневно.
10: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
11: 03-94-94-88.
12: «Год без забот».
13: Реклама.
14: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
15: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
16: «Центркар Азур».
15: Терех Ашива 9.
17: Внимание! Только до конца недели в «Маданэй Мания». Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты «Грильяж» и «Прага» с вишней 69,90 в соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях «Маданэй Мания».
18: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
19: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
20: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
21: «Центркар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
13: Реклама.
22: Шавуатов на Первом радио.
23: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. 89.1 FM. Каждую субботу здесь вместе с программой Шавуатов слушаем хорошую музыку. В преддверии новой рабочей недели перезаряжаем свои, возможно, подсевшие солнечные батареи с помощью нашего солнечного субботнего плейлиста. О том, что ждет нас в самом ближайшем обозримом будущем. Буквально через 8 минут в нашем эфире повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут. На радость всем любителям открывать что-то новое, в том числе и сундуки. А до этого момента «Wonderful Life» в исполнении Кейт Райан, а прямо сейчас «Imitation of Life» R.E.M.

0: Сундук Баха.
1: «Ледяная тишина» – так приняла публика премьеру «Нормы» композитора Беллини в 1831 году. Для истории оперы это один из самых странных парадоксов, потому что сегодня «Каста Дива» считается едва ли не вершиной итальянского бельканто и одной из самых узнаваемых арий в мире. Термин «бельканто» буквально означает «красивое пение», но в действительности речь идет о гораздо более сложном искусстве. Это особая культура звука, в которой голос должен сохранять абсолютную пластичность, ровность и свободу. Хорошее бельканто создает ощущение, будто певец не преодолевает технические трудности, а живет внутри бесконечной вокальной линии.

0: Драматургия оперы делает эту арию еще сильнее. Норма – верховная жрица друидов, духовный лидер народа, находящегося под властью Рима. При этом она тайно любит римского проконсула Полиона, человека, которого ее народ должен считать врагом. У них есть дети, о существовании которых никто не знает. А затем Полион увлекается молодой жрицей Адальджизой. В итоге вот он, неразрешимый внутренний конфликт. Долг перед народом, религиозный статус, тайная любовь, материнство, ревность и предательство. Именно поэтому «Каста Дива» звучит так завораживающе. На поверхности это молитва о мире и покое, обращенная к Луне. Но внутри этой музыки уже чувствуется катастрофа, которую Норма пытается удержать усилием воли. Беллини переписывал эту арию 8 раз. Он принципиально хотел добиться абсолютно непрерывной вокальной линии. В этом и заключается суть бельканта. Не просто красота звука, а ощущение, будто голос существует вне физических усилий. Хорошее исполнение «Каста Дива» действительно должно звучать почти бесшовно. Именно поэтому партия «Нормы» считается одной из самых сложных в репертуаре сопрано. До сих пор эталоном исполнения «Нормы» остается великая Мария Каллас. Ей удалось сделать почти невозможное – соединить в этой музыке холодное совершенство формы и живую человеческую боль. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана. Светлана Карабут в свежем выпуске.
1: Сундук Баха.
2: Мы бодры, веселы.
3: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
4: Веселее.
3: Молодец, понял.
5: Шавуатов на Первом радио.

find you very attractive. Would you

שבוע טוב!

0: Beyonce и Ring Golf только что в эфире Первого радио 89.1 FM. Кстати, недавний альбом Beyonce Cowboy Carter тут попал в программу по государственной политике Гарвардского университета. Там его всерьез изучают для изучения причин, по которым государственные программы помощи часто не приносят пользы тем, кому они предназначены. В чем, собственно, история и почему вообще на примере альбома Beyoncé что-то там изучают. А дело в том, что они изучают, почему, к примеру, вот исчезли афроамериканцы из кантри-музыки. Интересный вопрос. И вот этот, значит, альбом, дескать, дает какие-то ответы. А для того, чтобы понять, что зачем, записывайтесь в Гарвард на курс, те, у кого есть возможность. Это реклама, да, естественно. Что касается ближайшего будущего, друзья, впереди у нас Bigger Love от Джона Ледженда, Сломано. Серебро сразу после коротенькой рекламы.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: Элли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко, но метко. Да.
4: Реклама.
5: Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
10: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
5: Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
11: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
12: Весели.
11: Молодец, понял.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
13: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Реклама.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
13: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый день всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы 5 часов слушать хорошую музыку и отдыхать, как и положено, в выходной, в конце концов, день. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Если вам недостаточно того повода, что сегодня шаббат 23 мая на календаре, то сообщаю, что сегодня в мире отмечается несколько праздников. Обладателей достаточно редких профессий. Сегодня день дизайнера интерьеров. Также сегодня профессиональный праздник у экспедиторов всех и у футболистов. Но причем только у девушек. Сегодня международный день женского футбола. Так что этот редчайший спорт и всех, кто за ним следит, я, соответственно, тоже всех сочувствующих с этим праздником поздравляю. Что касается ближайшего будущего, впереди у нас песня про еще одну редкую профессию. Ну, с какой-то стороны, да, был прав, оговорочка по Фрейду. Девушки Эйнштейна с песней «Балерины», также «Every Baby» от The Kelly Family открывает этот музыкальный час «Crying Over You» от Хоне и Бека. Поехали.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.
4: You and I in a field full of stars.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, у меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю по пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо, я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Мы живем в самой спортивной стране мира.
8: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
9: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
8: Это немыслимо. Почти.
9: Согласен.
7: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
9: Элли Швидлер.
8: Марк Кричевский.
4: «Топспорт».
7: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
9: Редко, но метко. Да.
4: Реклама.
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
11: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
12: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
13: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
14: Шавуатов на Первом радио.

0: Произведение под названием «Activated» только что в нашем эфире от британской певицы Шер Ллойд. Уверен, большинство из вас даже никогда не слышали ни это имя, ни фамилию. Но имя, может, слышали в связи с другой певицей по имени Шер. У той фамилии, правда, нет. Ну, по крайней мере, общедоступной. Вот, кстати, недавно был день артиста Шер на Первом радио. Если пропустили, послушайте в нашем архиве. Или, кстати, на Ютубе. На Ютубе мы тоже начали выкладывать рубрику «День артиста». Так вот, возвращаясь к Шер Ллойд, которая известна в основном тем, что она участвовала в 7-м сезоне британского шоу «The X-Factor». Там заняла 4-е место. То есть цифры сложите. 7-й сезон, 4-е место. И вот мне стало интересно, а сколько у вот такой певицы подписчиков в Инстаграме? И я был удивлен. Практически 3 миллиона. Как так получается? Почему? Совершенно не ясно. Но это, видимо, надо жить в Великобритании, чтобы понимать. И действительно смотреть этот самый 7-й сезон. Видимо, там даже, не знаю, человек, который первый место занял. Сколько у него подписчиков? Совершенно не ясно. Впереди у нас Here Comes the Hot Stepper в исполнении Baby and Me и «Это не ты» от Евы Польной сразу после рекламы.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
3: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
2: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
3: До встречи.
4: Вопросы бывают простые.
5: Я давно хотел вас спросить, как художник.
4: Серьезные.
5: Почем опиум для народа?
4: Бестактные.
5: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
4: Большие.
5: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
4: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
5: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
4: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
5: Операцию я беру на себя.
2: Реклама.
6: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: «Центркар Азур».
6: Терех Ашива 9.
8: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
12: Шавуатов на Первом радио.

0: שבוע טוב.
1: Did it.

0: Саундтрек для всех, кто стесняется свет прожектора. Dance in the Dark в исполнении Леди Гага только что в завершении этого музыкального часа на Первом радио. Буквально через 3 минутки в нашем эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. После него, дамы и господа, услышимся.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
5: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
6: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
1: Реклама.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
2: Пятеро израильтян пересекли границу с Ливаном и были возвращены Цаалем в Израиль. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Некоторое время назад пятеро граждан Израиля пересекли границу с Ливаном и зашли на несколько метров на его территорию. Силы Цаля, действовавшие в этом районе, вернули израильтян на территорию Израиля и задержали их до прибытия полиции. Задержанные были переданы следователям для дальнейшего разбирательства. Сотрудники палестинской гражданской администрации вывезли 23 гражданина Израиля из центра Шхема, где безопасность израильтян была под угрозой. Согласно сообщению, первичное расследование показало, что граждане Израиля были приглашены палестинцам, местным жителям, на обед в его дом. Они въехали на территорию палестинского города на 6 автомобилях с израильскими номерными знаками. Разбирательство по данному инциденту передано полиции округа Иудеи Самарии. Первоначальное расследование показало, что все израильтяне, спасенные в районе Шхема, глухонемые. Хозяин дома, пригласивший их в гости, также глухонемой. В оборонном ведомстве вновь подчеркивают, что въезд на территории зоны А для израильтян представляет опасность для жизни и запрещен законом. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил, что начиная с сегодняшнего дня министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Французской Республики в связи с его предосудительными действиями в отношении задержанных активистов флотилии Сумуда. «Мы не одобряем действия этой флотилии, которые не приносят никакой пользы и создают дополнительную нагрузку на дипломатические и консульские службы», — сказал Барро. «Но мы не можем мириться с тем, что гражданам Франции угрожают, запугивают их и подвергают жестокому обращению, особенно если это происходит со стороны государственных чиновников. Баро отметил, что действия Бен-Гвира были осуждены большим числом израильских политических деятелей. Кроме того, в публикации в социальной сети X Баро призвал Европейский Союз ввести санкции против Бен-Гвира. Напомним, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео из порта Ашдода, в который доставили задержанных участников флотилии Сумуда. На видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева, каникулы закончились». Центральное командование США заявило, что достигло важной вехи в операции по блокаде Армузского пролива, начатой 13 апреля по приказу президента США Дональда Трампа. По данным Центком, с начала операции более 100 судов получили приказ развернуться или вернуться в порты отправления. Еще 4 судна были задержаны, а проход разрешили 26 судам с гуманитарной помощью. В Центком сообщили, что в операции участвуют более 15 тысяч военнослужащих США, поддержку обеспечивают свыше 200 американских самолетов и военных кораблей. В Португалии сегодня завершается чемпионат Европы по виндсерфингу. Третий год подряд чемпионкой Европы становится израильтянка. Если в 2024 и 2025 годах побеждала Даниэла Пелек, то сегодня победила Тамар Штейберг. Второе место заняла Шахар Тиби. Бронзовую медаль завоевала испанка Пилар Ламадрид. Чемпионом Европы стал Люк ван Обзеланд из Нидерландов. На втором месте датчанин Йохан Зо. На третьем итальянец Федерико Алан Пиллони. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, завтра, 24 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 28, в Твери на побережье озера Кинерет 24, в Эйлате 34 градуса. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Ну что ж, друзья, вот такие вот новости к данному часу. Ну а мы продолжаем. Меня по-прежнему зовут Андрей Эйнштейн. Желаю всем присутствующим в данный момент на 89.1 FM прекрасного настроения и притворения всех планов в жизнь, и хорошего вечера, естественно. В рамках программы «Шавуатов» мы с вами, друзья, каждую субботу здесь решительно ничего не делаем, и в этом, дамы и господа, как говорят наши американские партнеры, есть наш стейтмент, и на том и стоим. Продолжаем слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели. Впереди у нас «Ночные снайперы», «Смиряюсь», Марк Ронсон и Пак Андерсон, «Then There Were Two». А прямо сейчас Ава Макс и Freaking Me Out в ремиксе проекта Bingo Players.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
3: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольна пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
1: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Кожний вторник музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
1: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
6: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
7: События военные могут начать идти на спад.
8: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
9: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
9: В прямом эфире с трансляцией.
10: Реклама.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Реклама.
12: Шавуатов на Первом радио.

Анжелика Варум только что в нашем эфире с произведением «Ливни». Сама Анжелика с 2022 года, угадайте, с какого месяца, в соцсетях не выкладывает решительно ничего и ничего не пишет, поэтому даже публикация ее дочерью, ее фотографии, я смотрю, тут в новостях в Российской Федерации вызвала какой-то ажиотаж, все обсуждают эту фотографию, хотя ничего в ней такого совершенно нет. Ну, как говорится, на безрыбье. В ближайшем будущем, дамы и господа, в нашем эфире повтор рубрики «Кино и котлеты» от Екатерины Санны, также «Playman», Дэми, Энди Николс прямо сейчас с произведением «Millions to One».

0: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
1: Снова я, и зовут меня Катерина. Вновь попробую вас вдохновить на просмотр фильма и на приготовление чего-то вкусного. Сегодня мы включаем кулинарную машину времени и отправляемся прямиком в заснеженную сибирскую тайгу 1961 года. В гости к самой главной кулинарной иконе советского экрана – Тосе Кислицыной из комедии «Девчата». Помните этот легендарный момент, когда Тося авторитетно заявляет:
2: «Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше картофель фри, картофель пай, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черной сливой, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой, отварной с укропом. Шаньги!»
3: Это что это такое?
1: Кстати, о пирожках. Руководство фильма сначала сомневалось, утверждать ли Надежду Румянцеву на эту роль. Но какая из нее повариха? Маленькая, шустрая, 30 лет, хотя играла 18-летнюю. Но Румянцева устроила на пробах такой кулинарный перформанс, так яростно рубила капусту и защищала картошку, что режиссер понял, эта женщина сможет накормить целый леспромхоз одной левой. Между прочим, актерам на съемках в Пермском крае пришлось несладко. Мороз стоял под 40 градусов. Суп в тарелках застывал за 3 минуты и покрывался ледяной корочкой. А Николай Рыбников, наш экранный мачо Илья Ковров, в сцене, где он ест Тосин борщ на улице, так увлекся, что облизал алюминиевую ложку и намертво прилепил к ней язык.
2: Ты борща побольше, Илюша?
4: Как положено.
2: А сметанки добавить?
4: Обойдусь.
1: Съемки остановили, ложку отрывали как могли. Вот она, настоящая сила кинематографического аппетита. Рыбников, кстати, ради роли еще и похудел на 20 килограммов за пару недель. А вам слабо ради хорошего ужина хотя бы до магазина дойти, да? Ладно, худеть мы не будем, но мы будем вдохновляться. Сегодня готовим те самые тосиные картофельные пирожки.
3: Тебе не картошку варить.
2: А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварил и съел, да?
1: Их гениальность в том, что для них вообще не нужно тесто. Никаких дрожжей, мучительных ожиданий, пока оно поднимается, и испачканной кухни. Записывайте рецепт, он проще, чем устройство трехколесного велосипеда. Итак, берем картофельное пюре, его делаем без молока, чтобы оно не поплыло. Бухаем туда одно яйцо и пару ложек муки. Замешиваем мягкое картофельное тесто. Внутрь кладем начинку. Тося наверняка использовала бы ливер или грибы из соседнего леса, но мы люди современные. Берите обжаренный мясной фарш с луком, не пожалеете. Ну или тушеную капусту, или просто побольше сыра.
2: С картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить?
3: Ну сколько? Жареное и пюре!
2: Да? А ну считай!
1: Формируем пирожки, обваливаем в панировочных сухарях для такого офигенного.

0: экскаватор. Если девчонка из детдома в дикий мороз кормила сотню суровых лесорубов и умудрялась крутить любовь с главным красавцем поселка, то вы точно сможете победить лень и приготовить этот кулинарный хит.
1: Да, умыла она тебя.
2: Подумаешь, тоже мне фигура.
1: Ну, фигуры, может, и нет, а характер налицо.
0: Так что марш на кухню чистить картошку. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Приятного аппетита, и пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как Тосин батон с вареньем.
3: Пока. «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
4: Шавуатов на Первом радио.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро.

0: Машина упрямая.
1: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно.
6: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88-8.
8: «Год без забот».
9: Реклама.
10: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Реклама.
12: Шавуатов на Первом радио.

Певица, выступающая под названием «Я же Вика» и произведение «Ночью хочется кричать». Мне стало интересно, от чего там «Ночью хочется кричать». Это отдельный вопрос, конечно. Мне стало интересно, что за певица такая, откуда она взялась. Оказывается, до определенного момента девушка, которую на самом деле, естественно, зовут Вика, Вика которого, занималась тем, что писала хиты для других артистов, в том числе для певицы Максим, Ёлки и для Полины Гагариной в том числе. А потом, видимо, ей все это дико надоело, видимо, они не справлялись с задачей и решила показать, как надо. В ближайшем будущем Enigma, Principles of Lust, а прямо сейчас Pitbull и Kaiza, We Are Strong. Mr. Worldwide, I just wanna welcome everybody to my life. It's heaven on earth, but it's one hell of a ride.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
5: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
6: Удивительный Савва Савостов.
7: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
6: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
1: Реклама.
8: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
10: Центркар Азур. Терех Ашива 9.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу здесь, на 89.1 FM, слушаем хорошую музыку и отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. Надеюсь, что сегодняшний вечер исключением тоже не будет, дамы и господа. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, естественно, желаю вам приятного времяпрепровождения и замечательного настроения. Не забывайте, что мы с вами до 8 часов вечера, до 11 в FM-диапазоне. Ну а с помощью нашей аппликации вы вообще можете нас слушать везде, всегда, в любой точке земного шара. Для этого всего-то навсего нужно установить эту аппликацию на свой мобильный девайс. И если еще не сделали этого, то ломало. Заходите в зависимости от вашего, соответственно, девайса, либо на Google Play, либо в Apple Store. Находите там в строке поиска «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами. Прошу обратить внимание. Устанавливайте и будьте с нами, когда и где захотите. В ближайшем будущем Ани Лорак с первого взгляда, Сантана «Feel It Coming Back», но открывает этот музыкальный час Eminem и «Like Toy Soldiers».

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
5: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
7: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
8: События военные могут начать идти на спад.
9: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
10: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
5: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
10: В прямом эфире с трансляции.
11: Реклама.
12: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
13: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
14: Центркар Азур.
13: 03-558-5458.
12: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Реклама.
15: Your radios up. Shavua Tov na Pervyam Radio.

Елена Темникова с произведением «Зависимость» только что в продолжении программы «Шавуатов» на 89.1 FM. Как не зайду посмотреть какие-либо новости про русскоязычных певиц и прочих исполнителей, так обязательно смотрю, что кто-то обсуждает их какую-то фотографию, потому что, видимо, обсудить больше нечего. Вот последняя новость о Елене Темниковой, за что купил, зато и продаю, дамы и господа, звучит буквально так. Экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова снялась в мокром комбинезоне. И дальше вот, соответственно, люди обсуждают фотографию. И может ли 41-летняя Елена надевать полупрозрачный комбинезон на отдыхе? Даже не знаю, что сказать. Впереди Sting, Mad About You, Electric Light Orchestra. Прямо сейчас All Over The World.

0: Марта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
6: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
7: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
8: Я раб этой лампы.
7: А что мне делать?
8: Приказывай.
7: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
8: Слушаю и повинуюсь.
7: Теперь, Анна, ты загадывай.
6: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
9: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
10: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
4: Кристина Кипнис

0: Обладательница волшебных карт. Верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов. Любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник. Скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова. Она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, на Первом радио, чтобы отдохнуть от самых разнообразных военных экспертов, экспертов вообще в каком-либо вопросе. Мы, естественно, не претендуем. Мы вместе с вами здесь, на Первом радио, отдыхаем в преддверии новой рабочей недели, слушаем музыку, ну и изредка какие-то небольшие новости или ремарочки вот вставляю. И то не обязательно. Вот сейчас, например, не буду. Впереди у нас Лорд Мутринг, Ева Польна, «Делай любовь со мной». Прямо сейчас наш музыкальный субботний, праздничный практически, эфир продолжит Кельвин Харрис и One Republic «Walking on the Sun».

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.
4: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Первое радио.
0: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
7: Имейте совесть! 2 часа ночи!
0: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер, дамы и господа, 89.1 FM, это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, на Первом радио, чтобы слушать хорошую музыку и, помимо этого, ничем особенным не заниматься, благо есть кому во время обычных будничных эфиров есть что рассказать и так далее. А мы вместе с вами продолжаем отдыхать кто как может, кто-то, возможно, дома, никуда сегодня не пошел, отсыпается и где-то там в углу бормочет радиоприемник. Лично я вот такую вот картину себе представляю, когда веду эту самую программу. Кто-то, может быть, наоборот, активно прогуливается. Здесь я обычно представляю другого человека, который у моря куда-то вдаль загадочно идет, слушает музыку и тоже не особо слушает, в основном думает о своих делах или наоборот, пытается о них тоже не думать. В любом случае, если даже вы не подходите ни под первый, ни под второй вариант, желаю удачи вам во всем, чем бы вы ни занимались в данный момент. Впереди у нас вместе с вами, я тоже тут сижу и эту музыку слушаю, «Весна» и Юрий Усачев, это тот, который гость из будущего. С произведением «Для чего», также «R.I.E.O.», «Summer Eyes», открывает этот музыкальный час Дэвид Червет и «Leap of Fate».

0: Для чего, для чего я придумала его?
1: Шавуа тов на Первом радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.
2: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
3: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
2: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: Шавуа толк!

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
9: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
10: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
11: Ваша реклама работает ежедневно.
12: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
13: 03-94-94-88-88.
14: «Год без забот».
15: Шавуа Тов.

0: One Republic и Something I Need в завершении этого музыкального часа на 89.1 FM, а также в завершении сегодняшнего выпуска программы «Шавуатов» на Первом радио. Здесь настает тот самый момент, где мне надлежит вам сказать пока и сделать ручкой. Ну, последнее вы, к сожалению, не увидите. Это же все-таки радио, дамы и господа, несмотря на то, что у нас есть YouTube-канал. Но нашу программу там не показывают. Итак, что-то я задумался вслух. Итак, дамы и господа, желаю вам приятного завершения вечера, всего самого наилучшего, хороших там новостей, спокойной недели, надеюсь, посмотрим. Шавуатов, бай-бай.
1: 1965 год, Советский Союз, обычная квартира, 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни, Израиль, обычная квартира, 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
7: Первое радио.
6: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
8: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Иду одна, иду одна по улицам, иду одна. От солнца жмурюсь, одиночеством полна. Моя страна оберегает мой покой. Не нужен ей никто другой. Навстречу мне идет герой, он очень мил передо мной. Он свою шляпу уронил, я подняла и отдала. И улыбнувшись на прощание, опять вперед пошла. И непонятные слова летели вслед, вслед, вслед, вслед. Какие странные бывают города, мне не постичь их никогда. Я прохожу, я оставляю за спиной трамплины крыш, что были бережны со мной, прекрасен мир и красотой. До той поры, пока они вдруг не становятся чертой, издалека меня приветствуют коты.

Тот дом, где не было огня, мы жили в нем. Но ты уже не ждал меня и дверь открыв своим ключом. Я поняла, что в этом доме я была твоим лучом. И вот одна, иду одна среди людей, исключена из суеты мирских затей, обречена моя страна. Кружит со мной в кольцо дорог до скрипа похоронных дрог. И непонятные слова мне будут вслед, вслед, вслед, вслед. Я вспоминаю этот голос и волнуюсь, отвечаю я ей.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно, но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь вы в эпицентре мужского внимания, новый секс.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио. Okay.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».

0: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
1: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
0: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
0: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.

0: when I spent the summer on you.
1: Первое радио. Наша музыка,
2: ваше настроение.
3: В этом баре уже долго десятый раз звучат ремиксы.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 63-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотица, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.